0: This is Radio Yugoslavia.
1: Radio Yugoslavia.
2: Radio Yugoslavia.
3: Да, то Югославия.
0: Радио Югославия.
4: Овде Радио Югославия.